0: Радио Байрактар.
1: Я Мудатр Гымаш, Слакры Кисил, ферма. Все, я ферма Трейдер. У нас Трейдер, бывший.
0: Еда, еда.